0: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
1: Escucha el ritmo.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Лидер FM. 6 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Let's go.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк». Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефонам 549501 8029 555 7701.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
4: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
5: Обои на любой вкус и кошелек.
6: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
7: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
9: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
10: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
11: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
9: Работаем даже по субботам.
10: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
9: Белспецгаз. Газ для вас.
12: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
13: «Давай еще поспим, а?»
12: Сезон уюта в «Пинскдрев». Скидки до 45% на мебель для всего дома. «Пинскдрев». Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев Май» и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
14: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 7 часов 17 минут. Всем привет! Это Лидер ФМ, и мы рады провести этот день вместе с вами.
1: С вами Аня Белявцева.
0: И Павел Балейшес.
1: Понедельник. Начинается трудовая неделя. 12 октября у нас. Сегодня хороший день, мы в этом уверены.
0: Ну, понедельник-то рабочий-рабочий, а вот вчера был праздник у нас.
1: День культурного работника. Поздравляли всех мы, кто причастен к культуре, к искусству.
0: Да. Библиотекари, да, сотрудники музеев и руководители творческих студий. Спасибо за ваше вдохновение. Вот, конечно, пусть каждый ваш день будет наполнен аншлагами и искренними аплодисментами.
1: Наверняка будет о чем вспомнить. Все, кто отмечал праздник, сегодня будут рассказывать.
0: Между собой.
1: Да, между собой. Всем хорошего дня. Все самое интересное в сегодняшнем дне мы скоро расскажем.
2: Слушай.

больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Это Полина Гагарина, 12 октября, сегодня на календаре уже к ноябрю сказать.
1: Уже ноябрь.
0: Да, до ноября еще время есть.
1: Привет.
0: Да, ну что, понедельник у нас. Чем же этот день у нас интересен, Таня?
1: Ну вот сегодня интересный такой праздник, небольшой, день шоколадных сюрпризов. Любите шоколад?
0: Да, есть такое.
1: А я так как-то равнодушна, больше белый люблю. Значит, праздник не закреплен в государственных календарях и не имеет точной даты появления. Ну вот популярность его, конечно, выросла в эпоху социальных сетей. Люди охотно делятся историями о маленьких радостях, а шоколад – это один из самых универсальных способов сделать кому-то приятно.
0: Но это же эффект счастья создает.
1: Конечно,
0: шоколад гормон, полезен,
1: да,
0: и так далее.
1: Сюрприза, подарок без повода, вот суть праздника сегодня. Да. Подарок вручают, ну, подарок, это я имею в виду, шоколад. Без повода, чтобы поднять настроение окружающим.
0: Ну вот, сегодня отличный день, чтобы скушать немного шоколад, даже если вы следите за фигурой, что ли, за здоровьем, как говорят, да? Но шоколад,
1: да,
0: ничего плохого не сделает.
1: Немножко.
0: Так, что еще у нас сегодня?
1: Сегодня весь мир еще отмечает Международный день дайвера.
0: Так,
1: Вот такой у нас. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1943 году, легендарный капитан Жак-Ив Кусто вместе с инженером Эмилем Ганьяном впервые протестировали свой знаменитый акваланг. С тех пор океан стал к нам чуточку ближе.
0: Замечательный день. Именно Кусто, создатель акваланга. Что бы мы без него теперь делали, непонятно. Ты как относишься к этому?
1: Я не пробовала.
0: Ну и зря.
1: Ну, попробую, может понравится. Но мама у меня очень любит играть. И вот постоянно я как-то...
0: Ну, мне сразу вспоминается серия фильмов «Кусто», «Подводная Одиссея». Кусто, вот, ты наверняка не видела это, но вот фильмы, которые снимал Жак-Ив Кусто о своих научных экспедициях, это просто кладезь. Это интересная и научно-популярная информация. И в детстве, помню, засматривались его фильмами.
1: Повтори название, если кто-то из...
0: «Подводная Одиссея» Кусто. Вот. И как раз-таки вот все его научные исследования можно было посмотреть вот в рамках этих его научно-популярных программ, которые когда-то показывали по телевизору. Поэтому сегодня можно вот вспомнить, что ли, те самые годы, когда это еще было очень-очень что-то оригинальное и неповторимое. Сейчас, конечно же, съемки более эффектные, но тогда это было действительно что-то революционное.
1: Ну, интересно. Павел, ну вот такие вот у нас пока что сегодня праздники. Дальше мы еще, конечно же, расскажем, поделимся событиями. Впереди еще очень много событий.
2: Наша музыка.

0: 'cause now you'll never get me back. 7:26. Привет-привет. С вами Павел Балишис.
1: Аня Белявцева. И сегодня уже 12 октября. А сегодня отмечается День испанского языка. Вот такой праздник, да. Учрежден он в 2010 году. Дата приурочена к 1492, когда экспедиция Колумба достигла берегов Америки, положив начало глобальному распространению испанского. Ну а сегодня на нем говорят 500 миллионов человек. Это третий популярный язык в мире. Ну и праздник подчеркивает богатство испаноязычного наследия от литературы, музыки до кино и живописи. Конечно, музыка на испанском очень красивая. Красиво. И одна из самых популярных. Поэтому сегодня сальса слушаем, бачата и так далее, фламенко. Ну, музыку, которая вот как раз и подчеркивает всю эту красоту.
2: Ну, ты не знаешь испанский.
1: Да. Нет, не знаешь.
2: Ну, ты я не знаешь.
1: Ну, значит, пару слов
2: очень
1: мы...
2: Очень красивый язык. Пару слов, да.
1: Пару слов выучим сегодня.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк. Компания Кронекс предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Кронекс. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: этого достаточно.
1: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
2: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
3: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
2: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупская, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
3: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Лидер FM. Гороскоп.
5: 7:37. Всем большой привет. Космос на связи. Вот звезды нашептали нам, кому сегодня суждено сворачивать горы, а кому официально разрешено чуть-чуть полежать в сторону своей мечты.
6: Ну и начинаем мы рассказывать с овнов. Сегодня в вашем окружении могут появиться влиятельные знакомства.
5: Стрельцы, дайте себе время на отдых и восстановление. Это важно для вашей продуктивности.
6: Близнецы, сегодня вы еще можете себе позволить немного отдохнуть.
5: Раки, уделите время духовным практикам и погрузитесь вглубь себя.
6: Львы, поблагодарите близких за все, что они вам делают. Сегодня будет достаточно поводов.
5: Девы, практический подход к финансам поможет вам добиться желаемых результатов.
6: Весы, почаще проговаривайте позитивные убеждения, и вы удивитесь, как поменяется жизнь.
5: Скорпионы, не бойтесь просить помощи у друзей. Поддержка избавит вас от стресса.
6: Стрельцы, проведите вечер с семьей и хорошо проведите время.
5: Козероги, найдите силы для хобби, которые зажигают ваш взгляд.
6: Водолеи, займитесь спортом, вам это необходимо.
5: Рыбы, сегодня у вас все просто, всему свое время.
6: Мы желаем прекрасного понедельника.
4: Лидер FM.

0: Привет-привет! Прекрасное утро понедельника, 12 октября уже у нас на календаре.
1: В этот день в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. Наверняка все знают эту статую. А в 31 году, 95 лет назад состоялось это открытие. Это главная достопримечательность. Она стоит на вершине холма Карковаду на высоте 704 метра над уровнем моря. Высота самой статуи 30 метров, не считая 7-метрового постамента. Вес 1140 тонн. Голова стоит. Статуя весит 35 тонн. Ну, в общем, огромная такая скульптура, которая возвышается на такой вот высоте над всем городом и, конечно же, является визитной карточкой.
0: Слушай, ну, безусловно, это очень важное событие. Я думаю, ни для кого это не секрет.
1: Ну, это, знаешь, я бы даже сказал, это такое мировое же достояние, потому что во всем мире знают эту статую Христа Спасителя. Он руки вот в стороны, как бы обнимает всех. Кстати, в Ивье была у нас?
0: Конечно.
1: Была. Ну вот ты же видел такую же статую, только возле костела, который находится в Ивье. Поэтому еще называют Ивье-де-Жанейро. Вот такая, если кто-то не видел, такая, скажем, мини-статуя Христа Спасителя можно увидеть и в соседнем городе.

0: Белгидромет нам сообщает, что сегодня у нас будет облачная погода, пока без осадков.
1: Ветер юго-западный от 2 до 4, порывы до 8 метров в секунду.
0: Температура воздуха плюс 10, плюс 11.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Привет-привет! 7:48.
1: 12 октября на календаре. Мы продолжаем рассказывать все самое интересное о дне сегодняшнем. И в этот день, что еще у нас происходило?
0: 12 октября вот состоялся запуск принципиально нового советского космического аппарата. Конструкторы впервые спроектировали кабину для экипажа из 3 человек. И вот для экономии места и за особенности новой конструкции космонавты впервые в истории летели без скафандров.
1: Но это тоже знаменательное событие. 64-й год. Это очень давно, а в то время это было просто за гранью фантастики.
0: Конечно,
1: что-то.
0: Конечно, такой полет-то принес несколько рекордов. Космонавты провели это на орбите всего 2 дня. Но взлетели они при одном лидере СССР. А вот о результатах полета докладывали уже по-другому.
1: В этот день в Мехико открылись 19-е Олимпийские игры в 68-м году.
0: А 12 октября 1924 года прошли первые всесоюзные соревнования воздухоплавателей, в которых приняли участие 8 газовых аэростатов.
1: Ну что, поделились, кажется, самым интересным. Вроде бы все. Если есть у вас какой-то повод, праздник, обязательно празднуйте. Мы вас поздравляем. Желаем хорошей трудовой недели. Все будет замечательно.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8:01, время точное. Всем большой привет.
4: И доброго утра. Кельвин Харрис, Элли Голдинг впереди.
3: Бруно Марс и Марк Ронсон послушаем также в этом часе.
4: Калум Скотт, новый трек на волнах 94.3.
3: Отличного всем настроения и, конечно же, замечательной рабочей недели.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий посетил строительную площадку в микрорайоне «Север», где развернуты масштабные работы. С начала года два коммерческих дома на 153 квартиры и два арендных дома на 108 квартир сданы в эксплуатацию. Еще один дом реконструирован из общежития. Сейчас на выходе находятся еще 4 многоэтажки, они в стадии завершения. Отметим, практически 70% от всех сдаваемых в эксплуатацию квадратных метров – это арендное жилье. С понижением температуры воздуха растет спрос на дрова. Чтобы сделать процесс заготовки топлива более удобным, с 1 октября в стране заработал веб-сервис для заказа древесины. В Министерстве лесного хозяйства подчеркивают, что нововведение прежде всего экономит время. Теперь гражданам не нужно лично посещать лесничество или тратить время на телефонные звонки. Достаточно оформить заявку удаленно в несколько кликов. С момента запуска веб-сервиса по заказу дров только в Лидский лесхоз поступило более 80 электронных заявок. В Беларуси планируют повысить налог на содержание собак. Изменения предусмотрены проектом поправок в налоговый кодекс, опубликованным на национальном правовом интернет-портале. Ежеквартальный платеж за обычную собаку предлагают увеличить с 14 до 15 рублей. Таким образом, годовая сумма вырастет с 56 до 60 рублей. Для пород, требующих особой ответственности, ставку планируют поднять с 67 до 71 рубля за квартал. В этом случае годовой платеж увеличится с 268 до 284 рублей. Кроме того, местные советы депутатов имеют право снижать налог. Например, в Минске он составляет 11 рублей 10 копеек за квартал. Норвежский Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии мира за 2026 год. Им стала 85-летняя юрист из ЮАР. Комитет отметил ее вклад в укрепление мира и утверждение норм международного права, а также ключевую роль в обеспечении неотвратимости наказания за военное преступление и геноцид. В официальном заявлении жюри говорится, что красной нитью через всю деятельность Наванет Хэмпилей проходит стремление к справедливости.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Как информирует Белгидромет, сегодня в регионе облачная погода сохранится. Воздух прогреется до 11 градусов. Ветер переменных направлений порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление растет.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
5: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
6: Медицинский центр «Амедис» приглашает посетить наших специалистов. Офтальмологи, лоры, хирурги, флебологи, УЗИ, гинекологи и другие. Операции вен лазером. Также ждем вас на физиотерапевтическое лечение. Современные технологии в комфортных условиях. Скидки группам лиц. Бережно и с любовью позаботимся о вашем здоровье. Железнодорожная, 12, А1 и МТС, 5505.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Всем доброго утра, 8 часов 16 минут, понедельник, трудовая неделя стартовала.
2: Привет, привет. Начинаем с курьезной истории из Минска.
1: Так, что у нас там произошло?
2: В московской РВД столицы обратилась жительница района и сообщила о краже кроссовок из тамбура.
1: Так, в подъезде, да?
2: Да, в подъезде, у себя
1: похитили кроссовки.
2: Да, ага. Сотрудники уголовного розыска,
1: да,
2: установили личность подозреваемой, ей оказалась 57-летняя минчанка. Вот
1: так.
2: Слушайте, Павел, как все было.
1: Угу.
2: Женщина гостила у приятельницы в том же подъезде, где
1: так
2: проживает заявительница. Ну вот, когда она возвращалась домой, спускалась на первый этаж, заметила открытую тамбурную дверь.
1: Угу.
2: После зашла в помещение и решила забрать пару кроссовок себе.
1: Понравились, да, они ей по дороге, да.
2: Она призналась, ага, кроссовки ей очень понравились и подошли по разным.
1: Угу.
2: И вот что примечательно, когда вот оперативники пригласили фигурантку для беседы, женщина пришла в отдел милиции в тех самых похищенных кроссовках.
1: Ну вот, пожалуйста, принесла все.
2: Ага. Сразу, с поличным.
1: Так.
2: Вот такая вот у нас история интересная произошла.
1: Ну что, кроссовки вернули?
2: Кроссовки,
1: вернули.
2: Кроссовки.
1: Женщине сказали, а-та-та. Пришла сама.
2: Слушайте, я вспоминаю историю. Произошла вот в Англии с 29-летним мужчиной по имени Джеймс Аллан.
1: Ага.
2: Он наглядно доказал, что вот спешка и невнимательность, конечно, главные враги криминала. Мужчина тщательно подготовился к преступлению.
1: Так.
2: Надел плотную балаклаву,
1: взял
2: купленный пистолет и ворвался в небольшой магазин. И вот когда вот уже направил он оружие на пожилую девушку, грозно потребовал отдать выручку из кассы. Ну, однако девушка никак не отреагировала, отказалась отдавать ему деньги. И вот он растерялся и понял, что план провалился.
1: Так.
2: Решил быстро уходить, но, пытаясь на ходу сообразить, что делать, он запутался в собственной маске.
1: Ага.
2: Чтобы хоть что-то видеть, он сорвал свою балаклаву и прямо
1: выдал себя.
2: Встал прямо
1: на камеру, да, сказал,
2: показал,
1: вот привет всем, да, как я выгляжу.
2: Дальше, убегая спиной вперед, он споткнулся и перевернул целый стеллаж с газированными напитками. И вот завалил себе путь к отступлению. Ну и кое-как, вот уже когда он добрался до выхода, он толкнул дверь, она не открывалась.
1: И
2: толкнул еще раз.
1: И?
2: Начал паниковать, биться в стекло. Дверь не открывалась.
1: На себя она была.
2: Тащить на себя. Да, к нему подошла женщина, и
1: помогла.
2: Она помогла ему открыть.
1: Пожалуйста, выходите.
2: Да.
1: И больше не приходите.
2: Да, ну, конечно, долго ему бегать не пришлось. Сразу же его полиция задержала в тот же день. Просто по портрету с камеры.
1: Ну, слушай, видишь, неумелый преступник. Понимаешь, всякое случается. Вот у меня тут история из Италии, где очень умелые преступники, профессиональные воры, похитили 30 тысяч бутылок вина на сумму около 5 миллионов евро. Крупнейшей в стране семейной винодельни. Ограбление произошло, когда предприятие готовилось отправить крупную партию зарубежным клиентам. Тогда группа из 7 человек в масках проникла на склад в Тоскане, отключили систему сигнализации и вывезла на двух грузовиках тысячи этих ящиков с легендарными красными винами. Пропажу обнаружили, когда сотрудники вышли на работу. Ну вот, имеются обширные записи камер видеонаблюдения. На данный момент полиция проводит расследование. Понимаешь, это просто как из кино. Это, говорят, самое ограбление стало крупнейшим
2: не только
1: но и во всем мире, как с точки зрения объема краден, так и суммы ущерба. Но вот в Милане, например, было совершено громкое ограбление известного ресторана. Тогда двое мужчин, одетых как строители в касках и светоотражающих жилетах, пробили защитное стекло и вынесли вот несколько бутылок элитного вина на общую сумму 280 тысяч. А кроме того, фиксировали случаи угона грузовиков непосредственно во время транспортировки алкоголя. Вот такие ограбления в Италии. А в Египте, помнишь, там курятину из этого, из фургона на ходу, и водитель не заметил даже ничего. Так что минчанка, которая украла кроссовки, ей еще стоит поучиться, но маскировки она не научилась, это уж точно, и уже наверняка не научится.

0: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
1: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 7:25, доброго утра.
1: Ну, продолжаем рассказывать, делиться историями курьезными со всего мира. Вот, остановившись в отеле, некий мужчина заказал на ужин довольно дорогую пиццу, но не смог ее доесть.
0: Ага.
1: Когда ему все-таки захотелось насладиться этими последними, самыми вкусными кусочками, я бы сказала, они уже просто остыли, а микроволновки в номере не имелось. Но выдумщик вот доказал, что для этого это не проблема, и решил изобрести собственную микроволновку. Он использовал фен и полотенце. То есть, по сути, нужно было просто накрыть коробку с остатками пиццы полотенцем и дуть на еду горячий воздух из фена.
0: И что у него получилось?
1: У него получилось, я скажу, да.
0: Фен не испортил?
1: Фен не испортил. Полет фантазии нашего героя оценили, конечно, не все. Мужчине напомнили, сколько грязи и пыли могло попадать в пищу из отличного фена.
0: Да.
1: Но ему было вкусно.
0: Это такой специи. Гостиничная.
1: Да, да. И поел пиццу из фена, и сытый, и укладка на зубах, и держится до вечера.
0: Лайфхак такой. Если кто не знает, как разогреть, да, по-быстрому.
1: Слушай, ну, знаешь, да. Меня только в этой схеме пугает одно.
0: Пожалуйста.
1: Вот, если он разогрел пиццу феном, то чем он ее резал?
0: Чем?
1: Карточкой своей.
0: Кстати, ну, она когда разогрета, она, знаешь, она уже сама по себе может ломается же.
1: Просто так с пиццей.
0: Да. Вот, поэтому, тем более, там остались кусочки, резать не надо было уже.
1: Мало.
0: Выдумщик.
1: Зубами, как истинный изобретатель, стал ее надкусывать.
0: Ну что, вот такое изобретение, лайфхак сегодняшнего утра. Запоминайте.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лида Парк».
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Реклама на Лидер ФМ. Лидер FM.бай.
5: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: Хорошего утра, 8 часов 34 минуты. Ваня Дмитриенко на волнах Лидер ФМ.
1: Ну а мы с вами продолжаем. С вами Павел Балейшис.
0: И Аня Белявцева.
1: Почтовые марки с ароматом земляники. Как вам такое?
0: Пожалуйста, пояснение в студию.
1: Белпочта удивила необычными новинками. В оборот выпустили круглые, овальные и треугольные марки. А вот некоторые из них не только оживают в дополнительной реальности через смартфон, но и пахнут настоящей земляникой.
0: Ой, то есть они еще можно смарт-так и там визуализация.
1: Так. Да, в 2027 году будет отмечаться 35-летие первой белорусской почтовой марки. Дата как раз-таки первой белорусской марки, первая почтовая марка Республики Беларусь была выпущена 20 марта 1992 года. Вот уже в 27 году у нас будет 35-летие отмечаться. И вот как раз-таки к этому празднику у нас удивили необычными новинками.
0: Филателисты наверняка оценили точно, кто марки собирает. Таких еще наверняка есть, такие люди есть еще наверняка.
1: Ну вот,
0: редкость, но есть.
1: Отмечают, что клиентам почты интересны марки, оживающие с помощью технологий дополнительной реальности.
0: Ну знаешь, марочку ты купил, а еще к ней еще смартфон докупить получается, если нету.
1: Ну можно же самый простой смартфон, не обязательно же сильно тратиться. Вот на марки больше,
0: да.
1: И вот на почтовых миниатюрах будут традиционно отражены современные реалии государства, историческое и культурное наследие, а также, конечно же, богатая флора и фауна Беларуси.
0: Здорово! Будем, да, конечно. Наверняка об этих марках еще поговорим, и про них будет много информации какой-то интересной. Но если вот вы коллекционируете их, то
1: обязательно себя в коллекцию дополните, лишним точно не будет.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков.
3: Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, пары до 8 метров.
2: Столбики термометров поднимутся до 11 градусов.

0: 8:48.
1: Привет.
0: И довольно интересная новость, связанная с путешествиями. О человеке, который за 28 лет обогнул весь земной шар.
1: Как он это сделал?
0: Все очень просто. Мужчина пешком обошел земной шар. Это житель Великобритании. Так вот, бывший десантник, человек с опытом, начал свой путь еще в 98 году из чилийского города Пунта-Аренаса, поставив перед собой цель два жестких правила. Не пользоваться никаким транспортом для продвижения вперед и не возвращаться домой в Британию, пока не завершит кругосветное путешествие.
1: Ну, так и поставил, да. Пешком он пересек Южную Америку, прошел через опасные участки и добрался до Аляски. А вот затем совершил первое в истории пересечение пролива с востока на запад, преодолевая отдельные участки вплавь. И вот за 28 лет мужчина преодолел около 50 тысяч километров и пересек 29 стран и территорию, включая Сибирь, Монголию и Китай.
0: Ну, слушай, вот 28 лет, представляешь, это время вот как? Вот заняться нечем было, получается,
1: вот так,
0: человеку.
1: Еще он переплыл
0: в поисках себя.
1: Каспийское море, потратив на 31 день. Это потрясающий
0: результат. Ну, про него, конечно же, и фильм тут документальный снимали. Вот, кстати, режиссер фильма
1: его
0: встретил, да. Поэтому знаменательная история. Наверняка это рекордсмен. Не знаю, есть ли такие люди еще, но все-таки потратить полжизни, считай, на то, чтобы просто пройти всю землю. Но впечатлений у него наверняка много.

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy K.
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 9.00, время точное. Всем большущий привет. Врываемся в новый музыкальный час на Лидер FM. Джастин Бибер, Stay, совсем скоро послушаем. Юлия Савичева также появится с нами в этом музыкальном часе. One Republic. Прямо по курсу горячий хит, а совсем скоро новости с погодой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей к этому часу Ольга Трон. Доброе утро. С 1 октября по 13 ноября в стране проходит республиканская благотворительная кампания «Ваша допомога», организатором которой выступает белорусский Красный Крест. В ее рамках реализуется волонтерская инициатива «Ты не один». Она направлена на оказание поддержки и помощи одиноким, одиноко проживающим пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто находится в медицинских учреждениях. Присоединилась к ней и Личина. Волонтеры района организации Белорусского общества Красного Креста посещают всех нуждающихся и помогают им в уборке дома. Грудно-облгидромет поделился любопытной осенней статистикой по туманам в нашем регионе за прошлый год. Как оказалось, среди 5 крупных городов области в Лиде туманы любят гостить меньше всего. В нашем городе было зафиксировано всего 39 дней с туманами общей продолжительностью 173 часа. Лидирует в данном рейтинге Новогрудок – 66 дней, 447 часов пелены. К слову, именно Новогрудку принадлежит абсолютный метеорекорд Беларуси. В ноябре 1958 года туман там стоял 26 дней, суммарно 334 часа. Комитет государственного контроля в этом году во время проверок и мониторинга изучил деятельность более 1000 торговых объектов. Больше всего обнаруженных нарушений было связано с несоблюдением санитарных норм и правил, в том числе с продажей товаров с истекшими сроками годности. Кроме того, в некоторых магазинах продукция продавалась без документов, подтверждающих качество и безопасность без маркировки. За грубые нарушения законодательства с начала года приостанавливалась деятельность 71 магазина. К административной ответственности привлечены 51 субъект хозяйствования и 187 должностных лиц. НАТО начинает учения по применению ядерного оружия «Стойкий полдень». В Италии в маневрах примут участие 17 стран. Реальные боеприпасы не используются. Основными площадками станут авиабазы «Авиана» и «Гэди». С 13 октября в течение 10 дней военные будут отрабатывать процедуры ядерного сдерживания, взаимодействия авиации и обеспечения безопасности.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе сохранится облачная погода до плюс 11. Ветер переменных направлений, порывами местами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление растет. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский хлебозавод предлагает формовой хлеб фабричный из натуральных ингредиентов в разнообразных фасовках. Хлеб фабричный – кирпичик в новом исполнении. Натурально, как дома, удобно, как вы любите. Лидский хлебозавод. Сделано в Беларуси.
3: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям. Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
5: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
6: «Давай еще поспим, а?»
5: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
7: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
8: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
9: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем салют, в Лиде 9 часов и уже 16 минут. Стартует наша первая игра. Сегодня будем разыгрывать скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House. Слушаем какой-то коротенький фрагментик, длится он пару секунд. Моя соведущая или соведущий будет вам о ком-то или о чем-то рассказывать. И вот вам на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. И, конечно же, если вы справляетесь быстрее всех и отправляете мне верный вариант, получаете подарок. Слушаем фрагментик.
2: Это родственник, который может быть мамой или папой, отец.
1: Жду ваши варианты на номер 9703.
0: Дарим.

0: дарим подарки.
1: Пришло время подводить итоги нашего первого состязания. Предлагаю всем еще раз переслушать фрагмент, но с тем самым заветным ответом.
2: Это родственник, который может быть мамой или папой, отец. Это дедушка.
1: Это был дедушка. Загаданное слово у нас было дедушка. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 3639. Я вас поздравляю. Сегодня вы выиграли скидку 50 рублей на перманентный макияж в PM House. Я вас искренне поздравляю.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
3: 2 буткемп-зоны,
4: арены для захватывающих турниров и трансляций,
3: бильярд
4: и единственные автосимуляторы в Лиде,
3: виртуальная реальность,
4: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect – твой киберклуб на максималках.
5: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
6: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
7: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 12 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Жизнь прекрасна с Мелида. Наша безлактозная линейка стала еще больше. Встречайте новинки. Нежный творог и натуральное сливочное масло. Тот же любимый вкус, легкое усвоение и никакой тяжести. Безлактозные новинки от Лидского молочно-консервного комбината. Идеальный выбор для всей семьи. Ищите в магазинах.
3: Привет, город! 10 утра уже у нас на студийных. Время точное. Встречаем новый музыкальный час на Лидер FM. Звонки! The Weeknd! Ёлка также появится в этом музыкальном часе. А я желаю всем прекрасного настроения.

0: новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. Представители Лидской ЦРБ приняли участие в Международном конгрессе «Инновационная кардиология». Медики совместно с коллегами-разработчиками презентовали передовой цифровой проект ИИ-ассистент врача Аурика. Система внедряет технологии искусственного интеллекта в повседневную практику кардиохирургов и рентген-эндоваскулярных хирургов. Главная задача ИИ – не заменить специалиста, а выступить в роли надежного умного навигатора и подстраховать врача в условиях сильного стресса, дефицита времени и информационной перегрузки. Межведомственная комиссия, которая держит на контроле качество питания в школах Личины, проводит проверки. Никаких графиков и предварительных звонков. Проверяющие могут появиться на пороге любого пищеблока в самый разгар рабочего дня. Цель таких рейдов – не просто найти недочеты, а оперативно их устранить. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. Завершается подготовка дорог к осенне-зимнему периоду. Главный упор на полную техническую оснащенность и оперативную работу дорожных служб. Уже к середине октября специалисты заготовят больше половины от необходимого запаса песчано-соляной смеси. Также будет сформирован резерв материалов для ямочного ремонта в зимних условиях – песка и дробленого щебня. Параллельно подходит к завершению ремонт снегоуборочной техники. Все работы по графику. Автокатастрофа произошла в чилийском городе Вальпараисо. Автобус, перевозивший 46 музыкантов национального камерного оркестра, сорвался в ущелье, рухнул на парковку жилого комплекса и раздавил легковой автомобиль. В результате один человек погиб, 13 получили ранения. Трагедия случилась, когда музыканты возвращались в Сантьяго после концерта. По версии следствия, автобус совершил неверный маневр на крутом спуске, потерял управление и рухнул с 15-метровой высоты.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 2-4 с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха 11-12 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.
6: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
7: «Давай еще поспим, а?»
6: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
8: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: В 137 километрах от Минска есть маленькое, но удивительное место, где вы окунетесь в уникальную атмосферу искусства, увидите 200-летнюю усадьбу и церковь, которая напоминает средневековый замок. Усадебный дом в Райце – это не просто исторический объект, а центр притяжения талантливых людей. На протяжении 15 лет здесь живут художники Вера и Александр Солдатовы. Он пишет иконы, а она – один из самых известных в Беларуси мастеров по соломоплетению. Эта пара буквально вдохнула жизнь в имение, построенное в начале 19 века. Сейчас в усадьбе есть небольшой музей белорусской культуры, который семейная пара собирала долгие годы. В одном из выставочных залов можно увидеть уникальные соломенные работы Веры Евгеньевны. Здесь и венчальные короны, и подвесные пауки, и даже большие зубры. Усадьба неплохо сохранилась, но ценность этого места заключается не только в историческом здании. Рядом находится уникальный парк со старинными деревьями, некоторым из них более 500 лет. Интересно, что одним из владельцев усадебного дома был брат Марили Верещако. Да, той самой, в которую был влюблен Адам Мицкевич. Учтите, просто так на территории усадьбы заглядывать не стоит. Это частная собственность, поэтому предварительно свяжитесь с владельцами и договоритесь на экскурсию. Длительность экскурсии 2 часа.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

В эфире Лидер ФМ, и у меня для вас факт дня. Знаете ли вы, что мед никогда не портится? Археологи нашли горшки с медом, которому более 3000 лет, и он до сих пор абсолютно съедобен и безопасен. Так что если вам нужно что-то по-настоящему надежное в этой жизни, это будет баночка меда.

0: Обои
1: на любой вкус и кошелек.
0: Светильники,
1: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
0: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
0: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных.

информации Белгидромета. Сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 12 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. -30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ в приложении и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру +375 33 99 252 99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. Три белорусских города станут столицами СНГ в будущем году. Молодежной столицей назван Минск. Молодечно получил титул культурной столицы СНГ, а Лиде досталось почетное звание туристической столицы. Получение звания будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма, улучшению инфраструктуры и логистики между странами Содружества. В Гродно мужчина незаметно вынес из магазина партию дезодорантов. Об этом информирует УВД облсполкома, рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
4: В Октябрьское РУВД поступило отношение от администрации одного из торговых объектов, расположенных по улице КДК в областном центре. В ходе плановой инвентаризации продавцы обнаружили крупную недостачу товара. Как выяснилось, злоумышленник сумел незаметно вынести из торгового зала 48 дезодорантов, причинив ущерб на сумму около 570 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Действием Гродненца дана правовая оценка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.
3: В Минске прошел финал 7-го республиканского конкурса «Семья года». На отборочных этапах в нем приняли участие почти 600 семей. 7 из них вышли в финал. В итоге победила семья Свиридюк из Брестской области. Дмитрий и Ольга из агрогородка Стригово Кобринского района воспитывают 3 детей и сохраняют семейные традиции, которые передаются уже не одно поколение. Крупный пожар произошел на одном из старейших рынков Парижа в ночь на 12 октября. Об этом сообщает телеканал France Info. Пожар вспыхнул в 3 часа ночи. Огнем было охвачено около 1000 квадратных метров. На данный момент пожар потушен, рынок уничтожен полностью. Причина произошедшего пока неизвестна.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 2-4 с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха 11-12 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Попробуйте хлеб «Исполин» популярный от Лисского хлебозавода. Ржаной хлеб на квасном сусле. Порадует вас неповторимым ароматом и отменным вкусом. Сделано в Беларуси.
5: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 80 29 255 53 11.
6: У вас в доме печное отопление? МЧС напоминает вам о соблюдении правил пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправного печного отопления. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящиеся печи. Своевременно устраняйте неисправности печного отопления в ваших домовладениях. Регулярно очищайте дымоходы от сажи. Будьте бдительны и берегите свои жизни и жизни близких вам людей.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». 6+.
1: В Японии завершено строительство первого специализированного исследовательского ледокола «Мирай-2», предназначенного для изучения Северного Ледовитого океана. Судно длиной 128 метров и водоизмещением 13 тысяч тонн способно преодолевать лед толщиной более 1 метра. В свою первую экспедицию ледокол отправится в августе 2027 года. Конкретный район его работы в Северном Ледовитом океане пока не уточняется. «Мирай-2» оснащен подводными автоматическими дронами для дальней разведки под сплошными ледовыми полями. На борту судна оборудовано 18 исследовательских лабораторий, экипаж и научная группа – более 90 человек. На первоначальном этапе ученые планируют измерять температуру, проводить детальную съемку морского дна, а также вести поиск полезных ископаемых. В планах экспедиции значится выход на точку Северного полюса, а в перспективе – пересечение Северного Ледовитого океана. «Мирай-2» заменит устаревшее японское научно-исследовательское судно «Мирай», не обладавшее полноценным ледовым классом.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».

0: украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Я не успел купить стройматериалы! Не успел! Не успел купить!
2: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
5: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буквы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 12 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем большущий привет! На часах ровно 12.00. Приветствуем целый час отличной музыки. Кстати, наверняка вы слышали эту песню сотню раз. Но знаете, по данным ученых, когда вы слушаете любимые треки в наушниках или по радио, ваш мозг вырабатывает дофамин ровно так же, если бы вы съели свой любимый десерт. Селена Гомес! Hold the horizon! Нюша также прозвучит в этом музыкальном часе.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 8 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие выходные дни было выявлено и пресечено 272 факта нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 12 водителей нарушили установленный скоростной режим. 7 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора. 5 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 19 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 55 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 19 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 7 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за выходные дни было выявлено и пресечено 25 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 8 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также один пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части дороги.
1: Хоккейный клуб «Лида» уступил «Славутичу». Очередной матч экстралиги прошел в субботу в Смоленске и завершился уверенной победой хозяев льда со счетом 3-0. Сегодня команды сыграют вновь. Матч начнется в 19 часов. Отметим, в турнирной таблице экстралиги «Лида» на данный момент занимает 8-е место. «Славутич» идет в тройке лидеров с «Гомелем» и «Металлургом». В преддверии Дня матери и Дня отца юристы готовы бесплатно проконсультировать всех желающих. Консультации пройдут 14 и 21 октября в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов. Граждане смогут получить устное разъяснение по правовым вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим изучения документов. Подробную информацию разместят на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. Евросоюзу угрожает дефицит газа зимой и подорожание коммуналки. Как пишут СМИ, из-за конфликта на Ближнем Востоке ЕС лишился объемов топлива, эквивалентных потреблению 12 миллионов домохозяйств, а запасы в хранилищах едва превышают 70%. Дефицит может вынудить страны ЕС закупать газ по высоким ценам, что приведет к резкому росту счетов за электроэнергию и введению принудительных мер экономии.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 2-4 с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха 9-12 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
9: «Давай еще поспим, а?»
8: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
10: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Питер ФМ. Дарим подарки.
1: 12 октября на календаре. Всем большой привет. Пришло время начинать наш розыгрыш подарков от Лидер ФМ. У меня сегодня есть вопрос, ответ которого я хочу узнать у вас, дорогие радиослушатели. Вы же на номер 9703 пишите «Правда или ложь» то, что я говорю. Сегодня поборемся за бра от магазина «Глад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Вопрос мой, внимание, сегодня такой. Правда или ложь, что первый ноутбук весил более 10 килограмм. 9703. Жду ваши варианты.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги. Мой вопрос был такой. Правда или ложь, что первый ноутбук весил более 10 килограмм? Это правда. Вот в устройство нужно было поместить дисплей, клавиатуру и блок питания при ограниченном размере. Работал же он, конечно же, от сети переменного тока через такой блок питания. Вот я скажу, что сейчас сложно представить тяжелый ноутбук. Как говорится, здорово, что прогресс до нас дошел. Сегодня у нас победителем становится радиослушатель. Последние цифры номера 1590. Я вас поздравляю, вы сегодня были быстрее и правильнее. Радиослушатели, я вас поздравляю. И, конечно же, вам достается бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +375 29 689 77 78.
0: Золотой хит.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголь».

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

12 октября на календаре и буквально через пару минут на нашей волне самый свежий и точный прогноз погоды. Узнаем, к чему готовиться и что же нам надевать, чтобы чувствовать себя комфортно.

информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 1 до 2, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, а вот днем плюс 10, плюс 11 градусов. Лидер

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 13.00, время точное. Всем большущий привет. 12 октября уже у нас на календаре. Врываемся в новый музыкальный час вместе с Лидер FM. Полина Гагарина прозвучит в этом музыкальном... Горячий хит «Fast Boy». «Маяк». Прямо по курсу «Уна на Мас», а совсем скоро новости с погодой.
0: Лидер FM. Лидер FM. С нами день будет продуктивным. 94.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На территории Гродненской области пройдут комплексные учения. Они стартуют сегодня и завершатся 16 октября, рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
4: 12 по 16 октября на территории Лидского района пройдут комплексные учения с органами управления, силами и средствами Гродненской территориальной подсистемы, государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. С проведением внезапных проверочных отработок по оценке готовности всех служб района работать как единое целое. Все вводные будут носить исключительно учебный характер. По итогам проведенных учений будет дана оценка работе всех задействованных служб. В период проведения учений возможен запуск электросиренного оборудования, автоматизированной системы централизованного оповещения района, выезды аварийных служб. Просим жителей Личины не волноваться и с пониманием отнестись к предстоящим учениям, ведь от готовности зависит безопасность нашей жизни, а также эффективность защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3: Футбольный клуб «Лида» обыграл «Оршу». Матч 28-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в воскресенье на поле стадиона «Старт» и завершился минимальной победой нашей команды со счетом 1-0. Гол на 40-й минуте забил Альфред Мазурич. Отметим, в турнирной таблице «Лида» по-прежнему занимает третье место, уступая одно очко «Ниве» и три «Слуцку». Сахарная свекла в Беларуси убрана с площади 59 тысяч гектаров, что составляет 54% от плана. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Накопано почти 2 миллиона 800 тысяч тонн корнеплода средней урожайностью 471 центнер с гектара. Картофеля получено 571 тысяча тонн средней урожайностью 330 центнеров с гектара, что на 19 центнеров с гектара выше прошлогодней. Зоопарк британского графства Йоркшир, где тигр в своем вольере растерзал мужчину, сообщил о том, что не будет усыплять хищника после этого инцидента, пишет газета The Telegraph. Ранее британские СМИ сообщали, что мужчина сам спрыгнул в вольер тигра, после чего произошла трагедия. Экстренные службы прибыли на место, но спасти мужчину не удалось. 11 октября зоопарк оставался закрытым. Сотрудникам, пострадавшим в результате инцидента, оказывалась специализированная помощь.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 2-4 с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха 9-12 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
2: 2 буткемп-зоны,
3: арена для захватывающих турниров и трансляций,
2: бильярд,
3: единственные автосимуляторы в Лиде,
2: виртуальная реальность,
3: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect – твой киберклуб на максимальной скорости.

0: Лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
0: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: давай еще поспим, а?
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать?

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 7.

0: Купай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лида Парк».
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание

Автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания Белтех Автопром, улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в

0: «Ангости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-2062, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
1: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 1 до 2, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5, а вот днем +10, +11 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14.00, время точное. Начинаем новый музыкальный час в студии Анна Белявцева. А это значит, что впереди у нас еще больше отличного настроения и, конечно же, ваших любимых треков. К тому же Анна Плетнева и Винтаж составит нам компанию в этот музыкальный. Красками. Дава, Анна Немченко с новинкой. Танцпол плавит, твое белое. Прекрасного всем настроения.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. -30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру +375 33 99 252 99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На территории региона завершились профилактические мероприятия в отношении водителей автомобилей и такси. Они были организованы с 1 по 9 октября. Об итогах проведенной акции рассказывает инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Проводились рейдовые мероприятия с привлечением транспортной и налоговой инспекции. Широко была задействована система мониторинга общественной безопасности, то есть камеры видеонаблюдения для выявления нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автомобилей такси. Всего было выявлено и пресечено 43 нарушения правил дорожного движения со стороны водителей автомобилей такси. Водители автомобилей такси не только игнорировали правила обязательного пристегивания ремнем безопасности, нарушение требований дорожной разметки, а также управляли автомобилем такси в состоянии алкогольного опьянения. Так, 6 октября в 8 часов 5 минут на улице Куйбышева вблизи дома 35 был остановлен автомобиль «Донфенг» под управлением гражданина 1989 года рождения, который управлял вышеуказанным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года. Уважаемые граждане, если у вас вызвало подозрение, что водитель управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, немедленно проинформируйте сотрудников милиции по телефону 102.
3: Лида Бутик-Авто уступила в ОРЗ. Матч 5-го тура чемпионата страны по мини-футболу состоялся в воскресенье на выезде в Гомеле и завершился победой хозяев площадки со счетом 4-3. Отметим, в турнирной таблице Лида Бутик-Авто располагается на 4-й строчке в тройке лидеров Витен, Борисов 900 и БЧ. Правоохранители задержали в Оршанском районе 35-летнего жителя Брестской области. Мужчина был курьером интернет-наркошопа. В его автомобиле, а также тайниках обнаружено свыше 4 килограммов мефедрона. Предложение о преступной подработке он нашел в интернете около месяца назад. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще 5 закладчиков, работавших на тот же магазин. В оборудованных ими тайниках обнаружено более 2 килограммов мефедрона. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный наркотик. Оборот. Каждому из преступников грозит до 15 лет лишения свободы. Рыболовецкая отрасль Франции на грани глубокого кризиса из-за резкого скачка цен на энергоносители. Стоимость льготного дизеля для судов с начала года выросла вдвое, и теперь расходы на горючее съедают до 30% всей выручки. Сильнее всего страдают владельцы крупных траулеров, которые расходуют в среднем около 1500 литров топлива в сутки. Доходы французских рыбаков и членов экипажей существенно сократились.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный слабый, днем западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 5 градусов тепла. Днем ожидается до +11.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вы с ней рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Твой сердце.
1: Всем огромный привет! 14 часов 17 минут, время точное. Стартует наш любимый дневной сеанс. Сегодня разыграем набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Для того, чтобы получить, выиграть подарок, вам нужно будет прослушать фрагментик из какого-то фильма, который я совсем скоро включу. Понять название и оперативно на номер 9703 отправить мне его. Что же, слушаем фрагментик.
2: Прямо из-под рук ушли.
3: Не беспокойся, наши ребята ведут наблюдение на шоссе, на вокзале, в аэропорте. Не уйдут, голубчики.
4: Черт, ты слыхал?
5: Но за яхтами наблюдений нет. Немедленно звони Озгуду.
4: Зачем? А что я ему скажу?
5: Что согласен под венец.
4: Под венец? Под венец? А кто говорил законы, приличия?
5: Приличия приличиями, но еще существует женский мор.
1: Жду ваши варианты и названия фильма. Номер 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Это была Анна Плетнева, «Винтаж. Я верю в любовь». А у нас пришло время подводить итоги. Давайте еще раз переслушаем фрагмент.
2: Прямо из-под рук ушли.
3: Не беспокойся, наши ребята ведут наблюдение на шоссе, на вокзале, в аэропорте. Не уйдут, голубчики.
4: Черт, ты слыхал?
5: Но за яхтами наблюдений нет. Немедленно звони Озгуду.
4: Зачем? А что я ему скажу?
5: Что согласен под венец.
4: Под венец? Под венец? А кто говорил, законы, приличия?
5: Приличия приличиями, но еще существует женский морг.
1: Это был фильм «В джазе только девушки». Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 4300. Я вас поздравляю. Набор ароматизаторов для автомобиля от «Билспецгаз» сегодня забираете вы. Еще раз поздравляю.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны.

0: актуальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Экватор сегодняшнего дня официально пройден. В эфире Лидер FM, и мы продолжаем настраиваться на самую правильную волну этого понедельника. Надеюсь, ваш обеденный перерыв прошел на ура. А если вы все еще за рулем или в офисе, давайте ловить рабочий ритм вместе.
1: Ты слушаешь

0: возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 1 до 2, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, а вот что касается температуры воздуха днем, плюс 10, плюс 11 градусов.
1: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223-922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: 3 часа дня в Лиде. Румяные, бодрые и готовые к отличной музыке. Привет всем, кто только к нам присоединился. В студии Анна Белявцева. И мы начинаем новый час на волнах Лидер FM. The Weeknd. Юлианна Караулова также с нами появится в этом музыкальном.
3: Мама говорила, ты сильная.
2: Артик Асти. Прямо по курсу горячий хит, а совсем скоро новости с погодой. Не пропускайте.
0: Ты слушаешь

0: Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Стеклозавод «Ниман» посетила представительная делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Республике Беларусь Нуридином Мамажоновым. Ознакомление с производством для почетных гостей провел директор стеклозавода «Ниман» Сергей Лапицкий. Члены делегации лично ознакомились с уникальным производством хрустальных изделий ручным способом. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы торгово-экономического партнерства, поставки кальцинированной соды из Узбекистана для нужд нашего стекольного производства и увеличение объемов экспорта белорусского хрусталя и фирменной посуды «Ниман» на рынок Узбекистана. С 8 по 11 октября в госавтоинспекции проводилось профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое». Итоги подводит старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: Всего было выявлено и пресечено 7 нарушений неправильной перевозки детей в транспортных средствах, а также 9 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, если ребенок едет в транспортном средстве, его безопасность зависит от водителя, который должен четко понимать, какую колоссальную ответственность в таком случае на себя возлагает. Любой незафиксированный в салоне при экстренном торможении, а тем более дорожно-транспортном происшествии, рискует травмироваться. Нельзя позволять недостигшему 12 лет совершать поездку без специального удерживающего устройства. Взрослые не вправе привозить юного пассажира на коленях, даже будучи пристегнутым ремнем безопасности.
1: Чайный напиток «Гринфилд» в пакетиках для разовой заварки включен в перечень опасной продукции. Об этом сообщает Госстандарт. Напиток не соответствует установленным микробиологическим нормам, что подтвердилось по итогам лабораторных исследований. Уровень содержания плесени в продукте превысил разрешенный показатель в 70 раз. Кроме того, в составе выявлены бактерии группы кишечной палочки. В отношении данной партии товара контролирующим ведомством применены ограничительные меры. Ввоз и реализация этого чайного напитка на территории Беларуси запрещены, начиная с 10 октября. Европейские Союз утвердил 22-й пакет санкций против России и внес в черный список 1600 компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом страны. Санкционные меры вступят в силу после того, как полный перечень попавших под ограничения будет опубликован в официальном журнале Европейского Союза.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе облачная погода. Дневные часы возможны кратковременные осадки. Воздух ночи прогреется до 5 градусов, днем 10-11 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный с переходом на западный местами до 6 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

Лидер FM. Реклама. Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.

0: и без переживаний смотрим новый сериал.
1: Ведь недавно внук приехал, всю проводку поменял.
2: МЧС предупреждает. Позаботьтесь об электробезопасности в домах своих пожилых родственников. Замените старую проводку. Проверьте исправность электрооборудования. Не перегружайте электросеть.
3: Стрессы. Проблемы. Плохое настроение. Все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 1 до 2, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, а вот днем плюс 10, плюс 11 градусов. С вами была Анна Белявцева. Желаю вам всем прекрасного вечера.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Лидер FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Ольга Трон. Здравствуйте. В Лидии-Илицком районе полным ходом идет ежегодная вакцинация против гриппа. Все желающие могут бесплатно сделать прививку, рассказывает врач по медицинской профилактике Лидской ЦРБ Галина Алексейчик.
2: Привиться могут все желающие. В первую очередь прививать следует детей в возрасте более 6 месяцев, людей, страдающих от какой-либо хронической инфекции или с иммунодефицитными состояниями, людей старше 60 лет, а также взрослых работников, деятельность которых связана с активным контактом с населением. На бесплатной основе прививают вакциной Грипол Плюс. Вакцина давно зарегистрирована в Белоруссии. Она себя очень хорошо зарекомендовала и относится к инактивированным, то есть наибезопасным вакцинам.
1: С 14 октября по 21 октября в Беларуси пройдет неделя родительской любви, приуроченная к празднованию Дня Матери и Дня Отца. В этот период Дворец культуры города Лиды организует ряд мероприятий. Апогеем станет семейный фестиваль «Мама Бум Тата Фест». В субботу, 17 октября, он состоится в 11:00 во Дворце культуры. Телефоны для справок 54-67-47, 54-86-91. Аграрии Беларуси убрали 54% площадей сахарной свеклы. Накопано 2 779 тысяч тонн корнеплода средней урожайностью 471 центнер с гектара. Картофеля получено 571 тысяча тонн средней урожайностью 330 центнеров с гектар, что на 19 центнеров с гектар выше прошлогодней. Отличилась Минская область 155 тысяч тонн, наименьший показатель Витебской 40 тысяч тонн. С 9 октября объем очереди грузовых автомобилей на направление в Литву и Польшу увеличился втрое. По данным на утро 12 октября у польских пунктов пропуска в ожидании находятся 625 фур. На погранпереходах Кукурыки и Бобровники за выходные удалось оформить 29% от общего числа грузового транспорта. Службы литовских пунктов пропуска Шельчининка и Медининка за отчетный период пропустили на территорию страны 22% грузовых автомобилей. Сейчас на этих направлениях в очереди остаются 140 фур.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Как информирует Белгидромет, завтра в регионе облачная погода, днем возможны кратковременные осадки. Ветер юго-западный с переходом на западный 1-2 порывами местами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, воздух ночью прогреется до 5 градусов, днем 10-11 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». 6+.
1: В Японии завершено строительство первого специализированного исследовательского ледокола «Мирай-2», предназначенного для изучения Северного Ледовитого океана. Судно длиной 128 метров и водоизмещением 13 тысяч тонн способно преодолевать лед толщиной более 1 метра. В свою первую экспедицию ледокол отправится в августе 2027 года. Конкретный район его работы в Северном Ледовитом океане пока не уточняется. «Мирай-2» оснащен подводными автоматическими дронами для дальней разведки под сплошными ледовыми полями. На борту судна оборудовано 18 исследовательских лабораторий, экипаж и научная группа – более 90 человек. На первоначальном этапе ученые планируют измерять температуру, проводить детальную съемку морского дна, а также вести поиск полезных ископаемых. В планах экспедиции значится выход на точку Северного полюса, а в перспективе – пересечение Северного Ледовитого океана. «Мирай-2» заменит устаревшее японское научно-исследовательское судно «Мирай», не обладавшее полноценным ледовым классом.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Сибири приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе хорошее настроение и заряд чистой энергии. Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра, а до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царской.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
9: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
10: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
9: Вы достигли цели.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
11: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки и ветер западный от 1 до 2, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5, а вот днем +10, +11 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-2239-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. -30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру +375 33 99 252 99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. 10 октября отмечался Всемирный день психического здоровья, говорит врач-психиатр-нарколог Лидской ЦРБ Екатерина Волкова.
4: Психическое здоровье – это не просто отсутствие психического заболевания, но и состояние психологического и социального благополучия, при котором человек может реализовать свой потенциал, справляться со стрессами, продуктивно и плодотворно работать и носить вклад в жизнь своего сообщества. В сохранении психического благополучия большую роль играет то, как мы сами воспринимаем жизнь и то, что в ней происходит. Если мы считаем, что наша жизнь полна проблем, неуспехов и трудностей, то тем самым мы даем своему мозгу установку на работу в режиме напряжения и стресса. Если же мы воспринимаем те или иные жизненные ситуации как задачи, которые нам нужно решить, или как жизненный опыт, то это позволяет нам не впадать в панику или уныние. Поэтому одним из главных принципов сохранения душевного равновесия является принцип принятия. Второе важное правило заключается в умении разделять ответственность с другими людьми. Третье – принимать и просить помощь у других людей. Существует также служба экстренной психологической помощи, телефон доверия для Гродненской области номер 133. Не оставайтесь одни со своими переживаниями, ведь обращаться за помощью не стыдно.
3: Лидский Электросити информирует о подключении электроэнергии 13 октября. С 9 до 17.00 в городе Лиде по улице Карла Маркса 49-2. С 9 до 16 часов в населенных пунктах Евтеевичи, Бобовцы, Рыловцы, Мальги, Огородники Гончарского сельсовета в связи с ремонтом линии электропередачи. Диалоговая площадка «Учительское слово» собрала в Лиде молодых специалистов и учащихся педагогических классов. В числе главных спикеров встречи начальник управления образования Лидского райисполкома Ольга Тарасюк, председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш и лауреат республиканского конкурса «Учитель года 2026», учитель истории Первомайской средней школы Ольга Могильницкая. Говорили о том, почему профессия учителя по-прежнему одна из самых значимых, делились личным опытом и обсуждали перспективы, которые открываются перед теми, кто выбирает этот путь. В Минске прощаются с основательницей Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, кавалером ордена Франциска Скорины и Дружбы народов, народной артистки Беларуси Валентиной Гаевой. Траурная церемония проходит в Белгосфилармонии. Она умерла 3 октября на 91-м году жизни. Проститься с основательницей ансамбля «Хорошки» пришли заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, министр культуры Марат Марков, представители общественности, культурные деятели, друзья и близкие артистки. В Нижнеилимском районе Иркутской области в результате нападения медведей погибли двое мужчин. Как сообщает ТАСС, тело одного из погибших обнаружили в районе реки Тареи братского водохранилища, второго вблизи поселка Кайманово. Следователи регионального управления выясняют обстоятельства гибели мужчин.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, завтра в регионе малооблачная погода в ночи до +5, облачная днем с кратковременными осадками. В дневные часы температура воздуха будет варьироваться от 10 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный с переходом на западный 1-2, порывами местами до 6 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе хорошее настроение и заряд чистой энергии. Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лида Парк.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: Я не успел купить стройматериалы! Не успел купить!
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Реклама на Лидер FM.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Прекрасные всем дороги. Инженеры создали руль с надувными шариками для взаимодействия с автопилотом. Он и будет подсказывать водителю маневры, которые запланировала автоматика. Так называемые тактильные зоны разместили в местах хвата руля на 10 часов и на 2 часа. Когда система вождения соберется повернуть налево, надувается воздушные секции с левой стороны. Если водитель не согласен с маневром, он может нажать на них, чтобы сообщить об этом электронике. Если система продолжает настаивать на повороте, водитель почувствует пульсацию воздушных секций. Таким же образом руль может предупредить о препятствиях. Исследователи полагают, что такая реализация лучше визуальных индикаторов и звуковых сигналов, поскольку обеспечивает двухстороннюю связь. Чтобы проверить это, 30 водителей-испытателей посадили за симулятор, где им нужно было проходить повороты, в том числе с неожиданными препятствиями на пути. И вот согласно опубликованным результатам, водители реже вступали в противодействие с автопилотом, меньше прибегали к торможению и демонстрировали уверенность в своих маневрах. Впрочем, практическая польза решения пока остается под вопросом. Испытания проводились только на симуляторе. Кроме того, исследователи обнаружили, что после успешного взаимодействия с автоматикой некоторые водители начинали чрезмерно ей доверять. Неясно и то, насколько удобным окажется такая схема в реальном движении, когда водитель может просто скорректировать траекторию поворотом руля.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лида Парк».
1: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе хорошее настроение и заряд чистой энергии. Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66.
2: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
2: 2 буткемп-зоны,
3: арена для захватывающих турниров и трансляций,
2: бильярд
3: и единственные автосимуляторы в Лиде.
2: Виртуальная реальность,
3: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect. Твой киберклуб на максималках.

0: Медицинский центр «Амедис» приглашает посетить наших специалистов. Офтальмологи, лоры, хирурги, флебологи, УЗИ, гинекологи и другие. Операции вен лазером. Также ждем вас на физиотерапевтическое лечение. Современные технологии в комфортных условиях. Скидки группам лиц. Бережно и с любовью позаботимся о вашем здоровье. Железнодорожная 12, А1 и МТС. 5505.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2 переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: давай еще поспим, а?
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Реклама на Лидер FM 54 70.

По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки. Ветер западный от 1 до 2, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5, а вот днем +10, плюс

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Ольга Трон. Здравствуйте. Представители Лидской ЦРБ приняли участие в Международном конгрессе «Инновационная кардиология». Медики совместно с коллегами-разработчиками презентовали передовой цифровой проект ИИ-ассистент врача Аурика. Система внедряет технологии искусственного интеллекта в повседневную практику кардиохирургов и рентген-эндоваскулярных хирургов. Главная задача ИИ – не заменить специалиста, а выступить в роли умного навигатора и подстраховать врача в условиях сильного стресса, а также дефицита времени и информационной перегрузки. Три белорусских города станут столицами СНГ в будущем году. Молодежной столицей назван Минск. Молодечно получил титул культурной столицы СНГ, а Лиде досталось почетное звание туристической столицы. Получение подобных званий будет способствовать развитию туризма, улучшению инфраструктуры и логистики между странами Содружества. Хоккейный клуб Лида уступил славу Тичу. Очередной матч экстралиги прошел в субботу в Смоленске и завершился уверенной победой хозяев льда со счетом 3-0. Сегодня команды сыграют вновь. Матч начнется в 19 часов. Отметим, в турнирной таблице экстралиги Лида на данный момент занимает 8 место. Славутич идет в тройке лидеров с Гомелем и Металлургом. Лида Бутик Авто уступила ВРЗ. Матч 5-го тура чемпионата страны по мини-футболу состоялся в воскресенье на выезде в Гомеле и завершился победой хозяев площадки со счетом 4-3. Отметим, в турнирной таблице Лида Бутик Авто располагается на 4-й строке. В тройке лидеров Витен, Борисов 900 и БЧ.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 13 октября в регионе ожидается в ночи малооблачная, днем облачная погода, возможны кратковременные осадки. Ветер юго-западный с переходом на западный 1-2 порывами местами до 6 метров в секунду. Воздух в ночи прогреется до 5 градусов, днем 10-11 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Это хорошие новости, и я желаю всем только позитивных событий. 67-летняя жительница США разбогатела на 1 миллион долларов благодаря своей интуиции. Вот уж не подвела. Женщина рассказала, что поучаствовать в лотерее ей предложил ее муж. Он хотел купить лотерейный билет в том магазине, куда они зашли, но супруга остановила его, и по ее словам, она почувствовала, что покупку стоит сделать в другом месте. На следующий день женщина купила билет в другом магазине, зашла на сайт лотереи и обнаружила, что у нее еще есть шанс выиграть главный приз. Услышав это, супруг стал сомневаться в ее удаче. Тогда она стерла специальный слой и увидела, что, несмотря на веру мужа, она все же выиграла главный приз. На руки супруги получили около 693 тысяч долларов, и женщина призналась, что потратит часть выигрыша на новый автомобиль и отпуск.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
3: Обои. На любой вкус и кошелек. Светильники. Торшеры, люстры, бра. Все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
6: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
7: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
8: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
6: Работаем даже по субботам.
7: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
6: Белспецгаз. Газ для вас.
9: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
10: «Давай еще поспим, а?»
9: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
11: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения «Зика». Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные.

0: Не прожигай свою жизнь.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by. Знаю.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки и ветер западный от 1 до 2, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, а вот днем плюс 10, плюс 11 градусов.
1: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Перезагрузись на ходу. Натуральный айран Тау от Лидского молочно-консервного комбината в удобном стаканчике. Утоли жажду, верни легкость и зарядись энергией. Айран Тау от Мелида. Свежесть всегда под рукой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. На территории Гродненской области пройдут комплексные учения. Они стартовали сегодня и будут завершены 16 октября. Рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РЧС Елизавета Семеника.
4: 12 по 16 октября на территории Лидского района пройдут комплексные учения с органами управления, силами и средствами Гродненской территориальной подсистемы, государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. С проведением внезапных проверочных отработок по оценке готовности всех служб района работать как единое целое. Все вводные будут носить исключительно учебный характер. По итогам проведенных учений будет дана оценка работе всех задействованных служб. В период проведения учений возможен запуск электросиренного оборудования, автоматизированной системы централизованного оповещения района, выезды аварийных служб. Просим жителей Личины не волноваться и с пониманием отнестись к предстоящим учениям. Ведь от готовности зависит безопасность нашей жизни, а также эффективность защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3: Межведомственная комиссия, которая держит на контроле качество питания в школах Личины, проводит проверки. Никаких графиков и предварительных звонков. Проверяющие могут появиться на пороге любого пищеблока в самый разгар рабочего дня. Цель таких рейдов – не просто найти недочеты, а оперативно их устранить. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. Футбольный клуб «Лида» обыграл «Оршу». Матч 28-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в воскресенье на поле стадиона «Старт». Завершился он минимальной победой нашей команды со счетом 1-0. Гол на 40-й минуте забил Альфред Мазурич. Отметим, в турнирной таблице «Лида» по-прежнему занимает третье место, уступая 1 очко «Ниве» и 3 «Слуцку».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, во вторник в регионе в ночи малооблачная погода до плюс 5, днем облачная с кратковременными осадками до плюс 11. Ветер юго-западный с переходом на западный 1-2 порывами местами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Достоверно. Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: В 137 километрах от Минска есть маленькое, но удивительное место, где вы окунетесь в уникальную атмосферу искусства, увидите 200-летнюю усадьбу и церковь, которая напоминает средневековый замок. Усадебный дом в Райце – это не просто исторический объект, а центр притяжения талантливых людей. На протяжении 15 лет здесь живут художники Вера и Александр Солдатовы. Он пишет иконы, а она – один из самых известных в Беларуси мастеров по соломоплетению. Эта пара буквально вдохнула жизнь в имение, построенное в начале 19 века. Сейчас в усадьбе есть небольшой музей белорусской культуры, который семейная пара собирала долгие годы. В одном из выставочных залов можно увидеть уникальные соломенные работы Веры Евгеньевны. Здесь и венчальные короны, и подвесные пауки, и даже большие зубры. Усадьба неплохо сохранилась, но ценность этого места заключается не только в историческом здании. Рядом находится уникальный парк со старинными деревьями. Некоторым из них более 500 лет. Интересно, что одним из владельцев усадебного дома был брат Марили Верещако. Да, той самой, в которую был влюблен Адам Мицкевич. Учтите, просто так на территорию усадьбы заглядывать не стоит. Это частная собственность, поэтому предварительно свяжитесь с владельцами и договоритесь на экскурсию. Длительность экскурсии 2 часа.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Золотой.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Как вы думаете, Шерлок, кто это пищит?
1: Никто, а что? Это АПИ. Это же элементарно, Ватсон. У нас пожар. Звоните скорее в МЧС по телефону 101.
2: МЧС напоминает. Защитите свою жизнь и имущество. Установите автономный пожарный извещатель.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
5: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки и ветер западный от 1 до 2, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, а вот днем плюс 10, плюс 11 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.
2: Лидер FM. New truck, big

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер ФМ. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Стеклозавод «Ниман» посетила представительная делегация во главе с чрезвычайным уполномоченным послом Республики Узбекистан в Республике Беларусь Нуриддином Мамажоновым. Ознакомление с производством для почетных гостей провел директор стеклозавода «Ниман» Сергей Лапицкий. Члены делегации лично ознакомились с уникальным производством хрустальных изделий ручным способом. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы торгово-экономического партнерства, поставки кальцинированной соды из Узбекистана для нужд нашего стекольного производства и увеличение объемов экспорта белорусского хрусталя и фирменной посуды «Неман» на рынок Узбекистана. В Лидии-Илицком районе полным ходом идет ежегодная вакцинация против гриппа. Все желающие могут бесплатно сделать прививку, рассказывает врач по медицинской профилактике Лидской ЦРБ Галина Алексейчик.
2: Привиться могут все желающие. В первую очередь прививать следует детей в возрасте более 6 месяцев, людей, страдающих от какой-либо хронической инфекции или с иммунодефицитными состояниями, людей старше 60 лет, а также взрослых работников, деятельность которых связана с активным контактом с населением. На бесплатной основе прививают вакциной Гриппол Плюс. Вакцина давно зарегистрирована в Белоруссии. Она себя очень хорошо зарекомендовала и относится к инактивированным, то есть наиболее безопасным вакцинам.
1: С 14 октября по 21 октября в Беларуси пройдет неделя родительской любви, приуроченная к празднованию Дня Матери и Дня Отца. В этот период Дворец культуры города Лиды организует ряд мероприятий. Апогеем станет семейный фестиваль «Мама Бум Тата Фест». В субботу, 17 октября, он состоится в 11:00 во Дворце культуры. Телефоны для справок 54 67 47 54 86 91.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Как информирует Белгидромет, завтра в регионе облачная погода, днем возможны кратковременные осадки. Ветер юго-западный с переходом на западный 1-2 порывами местами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, воздух ночью прогреется до 5 градусов, днем 10-11 градусов тепла.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.